0: MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, Мадяр на звездку. Ура, просилати!